0: right here, right now.
1: Newport City Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».